0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Now we hear some Kino, Liberty City.

0: Direct from Cold Beach.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: I hope you are enjoying your new wildlife in this new Wild West country. I'm wild!

0: Руслана. Шики-шики, швайны.
1: Хилла! Комьюнити радио для восточных европейцев в Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
1: this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: Vladivostok FM is Russian radio with Ukrainian Ruslana. Nothing makes sense in America, but we learn a lot from American radio. Commercials are the most important.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
1: Дайна, Дайна, wanna be love. Руслана here on Владивосток FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!

0: person going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Don't you?
1: Радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Же! Все будет нашим!

0: Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years?
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: We've gone so far east. We are in the west. This is Ruslana.
1: Из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. Unwild and free!
1: Я люблю этот город, это мой город, бро.
0: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап-хап!

0: Liquid Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.

0: We don't want me in your cool.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.

0: Лишеньки Балбес Трагл. Здравствуйте, товарищи!
1: Top Quality Music! Для Восточной Европы!
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City!
3: From Palm Beach.
4: This is Radio Vladivostok.

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey! No.

0: Vladivostok Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на...

0: to get Tribal Liberty City. Feel the Slavic rhythm of Ruslana. Get out of your skin!
1: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild!
2: Yo! Физкульт, привет, Liberty City. Ха. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че,

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

последние бродяги. И об этом саги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть свою пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чует скоро в

0: Prime TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

соседние бродяги. И об этом саги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как ахиллес, готов рискнуть свою пятую. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх отряд за отрядом. Когда труба играет сбор чудесней, нету песни. Эй, ты в

0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
2: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: Руслан, I'm bringing a little European shout to America. Hey, hey, kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Hello, Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Hello, this is Kristina from Poland!
2: Я уверен, что радио старше!
3: Ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы жить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи. Maybe you have heard

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: It's the future of communications. The Wiz Wireless Digital Extreme Camera Phone Flip. What's in your Wiz Flip?
2: Here's a picture of an old lady having a seizure.
3: Here's a picture of a famous person's vagina.
1: Connect. Live now. This is the moment. The Wiz Wireless Digital Extreme Camera Phone Flip.
4: I'm a supercilious cunt, and now everyone knows it.
1: Wiz Wireless. Do the social vibe.
5: Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
6: Владивосток FM.
7: Серега!
8: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Же! Все будет нашим!

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы